0: Наташа Беннингфилд. Я сейчас к вам задаю два у студио, которые сты вот на шоло железник и тогда супер, файн е, но.
1: Я, лей, уживай доклер, лахко.
0: Влашка, мам в новицах.
2: Ищемо преступника številка 51.
0: Рок Финтер.
2: Seveda.
1: Ja.